будет твой. Уж так назначена судьбой, чтоб нам уйти, недолюбив от наших жен, от наших нив. Но с каждым шагом в том бою